0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакия. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск. Даты, события, люди.
3: 15 июня 1870 года была открыта Дубшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Дубшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Дубшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янко Бородач способствовал расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещание Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как и у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы си, конечно, отдыхли.
3: Это касается не только меня, но моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
2: Оно очень просто заставить превадку в Народном театре, но разбегнуть.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома. А в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: А вот сейчас мы приправили такую лаготку про фанчмекеров, и это песневый концерт с клавиром.
3: Всех любителей вокальной музыки ждет приятный сюрприз. Мы подготовили концерт романсов славянских композиторов со сцены Словацкого национального театра прозвучит музыка словацких классиков Шнайдер, Тарнавского, Егоня, Сухоня, чешских Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского.
2: Удученкова наша наивечая звезды, если можно вспомнить, например, Йоганна Фогашева.
3: В концерте примут участие звезды нашего театра Йоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно...
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы, а клаверисты будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до Аиды, и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожидания публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить. Сократится количество премьер.
2: На конце февраля хотим сделать концертный или полуконцертный, то есть, если нам можно.
3: Наконец, февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы – Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном Братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
4: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
1: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
4: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
4: Для меня, в принципе, такой обиходный термин «вычистить голос» значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос не чист?
4: Первое — это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи, потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
4: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую, тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Славянском национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Быстрице. Я вспоминаю на Банскую Быстрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось. Он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и вот и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс — это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией, в надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
0: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея Толстого.

0: Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй.
1: Тьмущий, тихий, бесфарбный, кто за то ответственный, что так и остал около меня свет? Кто из нас был разумнейший? Кто то тушил, а кто нам вештил, что не вратишься вечер ко мне спеть?